сигар. Не клей вы подор. Густос на хтинка, что сибирный пачам от сигар. Не клей вы подор.